0: Да, да. Оранј вигици, горе.
1: Стопе 2 FM. Пасворд до вашето срце. Логин.